0: Πρεμπέλο. Το Πρεμπέλο.
1: Добрый вечер, мои друзья, вітаю вас, SkyTech. То есть 77-й отчинок, this is SkyTech. В тим тигодню нова музика от Тесто, Cascade, Topic и велу-велу інних. А на початок новый номер от Кевина Де Вриса, Стайло и Элли и Дани. Номер называется In The Night и надходит в лейбелу Дэвида Гетти, Future Rave, чеколвек и стрэште. Усяньте выгоднее, зачинаме!